0: славе божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твой.

Благословен креатива имя Господне, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко вер.

детские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшнем судище.

блаженных и преснопамятных сознателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,

Слышны, Боже, Спасителю нашу, пование всех концев земли, и сущих твой далече, и милости, милости, и владыко, о, присед наш.

нашей Богородице, и призмодели Марии, силы честного и благотворящего Христа, Христа бесточестных, небесных сил бесплодных, честнодославного пророка Предтечи, Крестителя Иоанна, святых славных и сепальных апостолов, святых славных и добропорядочных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и же на святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, и же на святых отца нашего Николая, архиепископа Мирлигийских чудотворца, святых равноапостольных Никодий и Кирилла, учителей Смоленских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольные великие князини российские Ольги, и же на святых отец наших святителей Михаила первого митрополита Киевского, первосвятителей московских всеобщей Петра Алексеева, Макария Филиппа Иова и Евмогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученицы Варвары и святых благодетных российских князей и страстотерцев Бориса, Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Печерских, Серафима Саровского, чудотворца, преподобных и богоносных отца нашего Киева, игумена Почаевского, чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия Никона, игумена Радонежских и всея России чудотворцев, Михея, Дионисия, Максима, Грека, Андрея и Иконописца, Варнавы и Всеманского, преподобных Кирилла и Марии и прочих радонежских чудотворцев, святого священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пострадавших и всех новомучеников российских, и святого апостола Анании, преподобного Романова, Капеца, святых и праведных благодетелей, Евдокима и Анны, и всех святых твоих, благоприятному сотвори молитву нашу, дай нам оставление при грешении наших, покрой нас кровью душу твоею, ожени от нас всякая доброта и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир твой, и спаси души нашу.

0: Боже, божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей.